0: Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, друзья, всем добрейшее утро. Настя Центр с вами на связи. Знаете, так много мыслей у меня было в голове перед тем, как выйти в эфир. Но для начала, конечно, ничто не веселит рано утром, когда ты не выспался, когда ты вообще не хочешь работать, как вот эти смешные видео в социальных сетях, особенно с нейросетями, да, вот этими котиками, которые рассказывают смешные истории, но это ладно. Музыка в эфире Радио Хит тоже веселит, ну и, конечно, ведущие, которые насмотрелись, тех самых роликов тоже будут вас сегодня веселить. Так что подключайтесь и делайте громче.
1: Смотри,

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом». Только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного

0: отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 10 градусов, и днем плюс 18. В Оренбурге плюс 5, днем плюс 21. В Ковандыке и Медногорске минус 1 градус, днем до плюс 19. В городе Ясном плюс 4, днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира 21. УГРН 115 565 801 83 39.
4: Все на лед!
5: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
11: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
12: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
13: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
14: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем просыпаться, пробуждаться и, конечно же, дарить друг другу хорошее настроение. А как иначе, знаете, в субботу? Ну, никак по-другому, да и вообще. Вот я сегодня тоже лежала утром, думала, вот просыпаясь, да, не хотела никуда вставать, думаю, как же тяжело, как же сложно вот проснуться, пойти на работу, но все-таки задалась вопросом, кто придумал работать в столь раннее время. Особенно меня сейчас, наверное, поймут люди, заводчане, да, которые рано утром торопятся на работу, которые в ранние часы уже, да, там в 6 утра мы с супругом выезжали на работу, они тоже едут, а вот только эти спящие сонные лица. Ну и, конечно, другие люди, которые тоже с самого раннего утра спешат на работу, просыпаются, которые трудятся для людей во благо с самых ранних часов, мы тоже с вами. Вы большие молодцы, мы вас поддерживаем, мы вас будем здесь веселить, дарить им максимум позитива, делать все возможное, чтобы вы сегодня улыбались, несмотря ни на что. Все-таки работать в выходной день, в субботу, особенно из самого раннего утра, это сложно, но мы будем стараться и, в общем-то, дарить только самые прекрасные чувства. Так что, надеюсь, что после рабочего дня сегодняшнего вы с удовольствием скажете, что день пролетел классно, незаметно, быстро и с огромным удовольствием. В общем, делитесь своим впечатлением. Также я буду дарить музыку и совсем скоро расскажу о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
2: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: лучшим треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Пришло время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 10 градусов, днем плюс 18. В городе Оренбурге плюс 5, днем плюс 20. В Кувандыке и Медногорске минус 1, днем плюс 19. В Ясном плюс 5, днем плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара, огонь.
0: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

что, друзья, всем добрейшее утро. 8.02 на наших студийных. Уже час от нашего совместного эфира позади. Но, конечно, хотелось бы, чтобы выходной длился чуточку подольше. Но пока вот довольствуемся тем, что есть. Конечно, время пролетает всегда незаметно. Особенно раннее утро, когда ты в постели и когда тебе никуда не нужно. А когда работа, да, время тянется, конечно, дольше. Но мы его всегда скрасим и готовы подарить вам только позитивные эмоции и настроение. Так что подключайся к нам уже сейчас.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем вам о праздниках, событиях. В общем, сегодня у нас 26 сентября на календаре и рассказываем, какие события в эту субботу. День встречи со старыми друзьями, день просящихся рюмок. Ну, надеюсь, что они просто просятся без различного там алкоголя, если что, кстати, он вредит вашему здоровью. Всемирный день здоровья окружающей среды, день рождения граммофона. Сегодня день реки Урал, друзья, 9 лет этому празднику. Также сегодня Международный день кролика отмечается. День сохраните свои фотографии. А также из интересного, вот день стирального порошка сегодня. Вот видите, так живем, каждый день проходит, а мы даже не знаем, что такие праздники есть. Но благодаря рубрике «Хит Холидей» познаем новое. Международный день кружева сегодня. Европейский день языков отмечается. А также сегодня Всероссийский день бега кросс-нации. 22 года этому событию. Но также из интересного, сегодня отмечается День бабушки в других странах, День пельменей, а также сегодня День гастрономии. Можно себе вот гастрономический такой сегодня, либо разгрузку гастрономическую устроить, но, конечно, лучше загрузку. Наоборот, вкусно есть сегодня, много и сытно. День одиноких отмечается. Ну, кстати говоря, одиноким, друзья, иногда очень-очень классно. Когда ты от людей устаешь, значит, да, от окружения, да и вообще с собой нужно уметь проводить время в одиночестве, иногда давать себе повод и возможность выдохнуть. Также сегодня из праздников отмечаются именины. Они у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра. Причастных мы поздравляем и двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки, еще больше позитива и хороших новостей. Кстати говоря, совсем скоро у нас отметится гороскоп, это в середине часа. Ну а поближе здесь у нас по времени это погода. Так что обязательно узнаем о ней более подробно на сегодняшний день. Ну а данная информация была предоставлена сайтом calend.ru. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Пык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99.

0: Позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске +11, днем +18, в Оренбурге +5, днем +20, в Ковдоке и Медногорске -1, днем +19, в Ясном +5, днем +16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на сегодня, на 26 сентября.
2: Овен.
1: Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.
2: Телец.
1: Вам трудно будет сохранить объективность, слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да, бог с ними, с бесполезным, его же пожалеть надо, причем лучше вслух, обидней будет.
2: Близнецы.
1: День может быть рассвечено неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать все-таки со стороны.
2: Рак.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах, чуточку позже.
2: Лев.
1: Вы будете много думать о будущем, своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу. Подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.
2: Дева.
1: Вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно, не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
2: Весы.
1: День будет удачен в финансовом отношении, вы можете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некой давней мечты.
2: Скорпион.
1: День стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам вскоре понадобиться.
2: Стрелец.
1: Вас будет донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советом цена?
2: Козерог.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
2: Водолей.
1: Не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
2: Рыбы.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем его прям так есть? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Всем знаком зодиака желаю удачи. И напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте дар щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

0: Ну что, друзья, утро проводим ярко, музыкально, танцевально, ну, естественно, все вот эти невзгоды, все невыспавшиеся лица убираем в сторону. Будем только отдыхать, только получать максимум удовольствия и жить эту прекрасную жизнь, друзья. Да, сегодня с утра немного холодновато, немного по-осеннему, но мы все-таки с этой хандрой справляемся и будем продолжать это делать в том же духе уже с музыкой от Радио Хит. Ну, подключились мы к вам с самого раннего утра именно для этих целей. Так что и ты подключайся к нам, делай громче, давай веселиться, отдыхать и наслаждаться моментом и музыкой. Впереди у нас еще больше треков, а также информация о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официально трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске плюс 11, днем плюс 18. В Оренбурге плюс 9, днем до плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 4, сейчас днем плюс 17. В городе Ясном в данную минуту плюс 8, днем до плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара.
0: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Открываем еще один новый замечательный яркий час, естественно, с любимой волной. Так что, друзья, подключайтесь. Что нас здесь ожидает? Конечно, много историй, событий, новостей, информации разные, полезные для вас, для наших слушателей с самого раннего утра. Ну и, конечно, куда без любимой музыки, без лучших треков, которые звучат специально для вас. Так что делаем громче, несмотря на ранний час, отрываемся по полной. И не забываем, что сегодня все-таки суббота.
1: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Прямо сейчас в городе Орске плюс 11, днем плюс 18, в Оренбурге плюс 9, днем плюс 20, в городе Кувандыке и Медногорске плюс 4, днем до плюс 17 градусов, в Ясном плюс 8, днем плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

как говорят, вот мы за братьев Гаязовых рады, но нет всего сердца. Что-то они там пьют ведрами, двигают бедрами, где-то на песке, без причины танцуют, пляшут. Конечно, нам тоже хочется без причины танцевать, но мы это сделать сможем, и нам никакой песок не нужен для этого, никакие ведра нам для этого тоже не нужны. Мы достаточно вот, знаете, хорошо удовольствие получаем от радиохита, от музыки, от нашей, естественно. Главное, чтобы настроение у вас было клевым. Ну, а мы его создаем, стараемся сделать все возможное, чтобы вы улыбались, танцевали с нами, тусили, веселились, несмотря на ранний час и несмотря, возможно, на работу, из-за которой вы, кстати, в этот ранний час и проснулись. Ну, а мы с вами, мы вас поддержим, мы вам поможем и подарим море классных треков уже сейчас и в это мгновение. Так что подключайся и оставайся с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, продолжаем с вами делить настроение друг с другом, естественно, с родными, с близкими, с нашими слушателями, и двигаемся только вперед навстречу лучшим эмоциям и этому вечеру. Но суббота уж, конечно, день — это тоже замечательно, и утро — это классно, но вечер все-таки веселее, а там уж можно и в гости отправиться, и что-нибудь такое необыкновенное запланировать. Но не забывать все-таки подогреть себя, подготовить к этому вечеру, прорепетировать танцы, пляски и много положительных моментов вместе с нами уже сейчас. Ну и, конечно, музыки у нас достаточно, также информация о погоде с минуты на минуту будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: И знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в Орске плюс 12, днем плюс 18, в Оренбурге плюс 13, днем до плюс 20, в Кувандыке и Медногорске плюс 11, днем плюс 17 градусов ожидается, в городе Ясном плюс 10, днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара, ограничено.
2: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске снова грейдируют грунтовые дороги. В Советском районе работы провели по обращениям жителей, в том числе и в поселках УЗТП, Старый Город, Малый Кумачок и Мясокомбинат. В Ленинском районе основные работы завершили еще этой весной. Вчера вечером пожарные успешно предотвратили распространение огня на поселок Губерля, тем самым устранив угрозу для населенного пункта. Площадь возгорания сухой растительности составила 2200 гектаров, а по строениям огонь распространился на 170 квадратных метров. Согласно обновленным данным, в результате пожара были уничтожены 6 садовых домов и 4 заброшенные постройки. Американское агентство Access Opera подтвердило отмену выступлений рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Концерты должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Покупателям рекомендовали обращаться за возвратом денег непосредственно к организатору. На 24 сентября в суды уже поступило 6 исков на общую сумму более 1 000 000 рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Всем большой привет, Настя Центр. Сегодня с вами утром на связи. 10:05 на наших студийных. Мы с вами продолжаем просыпаться, пробуждаться и делать этот день гораздо ярче, веселее. Надеюсь, у нас много хороших треков. Дима Билан, Ваня Дмитриенко отметится, а также Жанна Фриске, Леди Гага Дали. Ну и здесь в перерывах появится рубрика «Хит Холидей», в которой расскажу тебе, какие праздники и события отмечаются сегодня. Так что предлагаю тебе все-таки разузнать, чтобы твой вечер прошел ярко и с размахом.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем и делимся событиями, новостями, ну и, конечно, праздниками, чтобы вы могли их отметить в кругу родных и близких. Сегодня 26 сентября, в эту субботу день встречи со старыми друзьями. А также сегодня день рождения граммофона, отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды. Хороший праздник, так что давайте-ка ее беречь, эту окружающую среду. Международный день кролика, сегодня день реки Урал, 9 лет этому празднику. А также день сохраните свои фотографии. Ну, слушайте, на память точно нужно. Иногда даже многие сейчас печатают эти фотографии, вставляют в альбом, несмотря на то, что есть гаджеты, да, и цифровые носители. День стирального порошка сегодня. Всемирный день чего здесь уже? Точнее, Международный день кружева отмечается. Ну, и из интересного, день языков сегодня. Всероссийский день бега кросс-нации отмечается. День грибов, также день бабушки в других странах, день пельменей. День блинов, день одиноких, день гастрономии и многое-многое другое. Конечно, не обходится сегодня без именин. Они у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра. Мы всех причастных поздравляем и двигаемся далее, не забывая о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru. Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: котлами в газовик. Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать немного о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, а именно на 26 сентября.
2: Овен.
1: Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.
2: Телец.
1: Вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жить. Ну и ладно с ними, все-таки пожалеть их нужно, причем лучше вслух, да и им это будет обиднее.
2: Близнецы.
1: День может быть рассвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше делать это со стороны.
2: Рак.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время.
2: Лев.
1: Вы будете много думать о будущем, своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу. Подобного рода литература доставит вам наибольшее удовольствие.
2: Дева.
1: Вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности.
2: Весы.
1: День будет удачен в финансовом отношении, вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некой давней мечты.
2: Скорпион.
1: День стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам скорее понадобиться.
2: Стрелец.
1: Вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова всем этим советам цена?
2: Козерог.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий, если вас ни на что не подпряли еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.
2: Водолей.
1: Не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
2: Рыбы.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем его прям так есть? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

приятный плейлист подготовили для наших слушателей, для тех, кто с нами просыпается, засыпает, проводит тяжелые рабочие дни, яркие выходные. В общем, все для наших дорогих, любимых слушателей. Море музыки еще впереди у нас, а также замечательных треков, под которые можно танцевать, плясать, двигаться, ну и создавать свое настроение по максимуму. Поэтому предлагаю вам остаться на нашей драгоценной волне, ну и написать парочку приятных сообщений. Телеграммы Макс 8922-878-2929. Жду тебя. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом». Только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Южный Урал» сыграет с самарским ЦСКА в ВВС. Команда из Орска вернулась с выезда, где набрала 7 очков из 8 возможных. Победила «Химика» в овертайме, «Динамо» и «СКА» в МФ, уступив «Звезде» в «Булитах». Первый матч домашней серии начнется сегодня, 26 сентября, в Дворце спорта «Юбилейный» в 13:00. В селе Новочеркасское продолжается капитальный ремонт дорожного полотна на улице Центральной. Работы ведутся в рамках муниципального контракта. На данный момент специалисты завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и приступили к устройству верхнего слоя асфальта. В рамках проекта также запланировано нанесение дорожной разметки, установка знаков и укрепление обочин. В Ростовской области пострадали 5 человек в результате ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, один человек пострадал в Таганроге, еще 4 в Азове. Среди них один ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, 100 тенге 19 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждому.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На студийных у нас 11.05. Это наш с вами совместный последний час на сегодня утренний. Дальше уже день, а там же Хит Мьюзик Чарт, а точнее его итоги, ну и много всего интересного впереди. В общем, день у нас только начинается, но мы строим планы уже и на вечер. В общем, да, хочется провести этот день ярко, ведь это выходные. Запомнить их надолго, но не забыть проведать всех своих родных и близких, уделить им внимание и время. Ну и потанцевать, согреться этой осенью, конечно, поможет музыка от Радио Хит. Смотри,

Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.

0: Шакотлани в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, если честно, в такую холодную погоду сидишь и думаешь, как же согреться-то вообще? Как провести выходные жарко, да, даже несмотря на осеннюю хандру? Конечно, лучше брать всегда и везде музыку от Радио Хит, прибавлять ее погромче, с ней весело. Да, во-первых, подвигаться можно, ну, это согреться 100%, настроение себе поднять, еще и окружающих повеселить. Уверена, они вас поддержат. А если не поддержат, то вы в любом случае настроение себе подняли, это уже хорошо. Тем более, что классных треков у нас здесь предостаточно. «Руки вверх» у нас впереди, «Крошка моя», «Иванушки Интернешнл», также отметится «Медуза» здесь будет и многое другое. Поэтому тебе предлагаю подключиться, ну и успеть написать парочку приятных сообщений, которые, кстати, зачитаю в конце этого часа. Так что дерзай!

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, постепенно передвигаемся ближе к обеду, да, к этому замечательному времени. Ну и не забываем о ваших приветах, поздравлениях и сообщениях. Можно их написать нам сюда в студию. Понадобится для этого телеграммы Макс 8922-878-2929. Что здесь нам успели написать? Зачитаю сейчас. Доброе утро, арчане. Всем хорошего настроения на весь день. Нижневартовск с вами. Это нам написала Ольга. Огромнейшее вам спасибо, Ольга. Очень приятно. А также здесь у нас, что здесь интересного написали? Здравствуйте. Хочу передать большой привет всем. Вот подушечкам написали, тоже привет передают. Уже соскучились, что ли, по ним? Ну, если соскучились, это, конечно, хорошо, вернуться в понедельник. Вот. Ну, а мы с вами продолжаем, друзья. Будем слушать все вновь музыку и наслаждаться выходными.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» – 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске к отопительному сезону 2026-2027 годов закупят блочно-модульные котельные. На эти цели Орское предприятие тепловых сетей получит субсидию из городского бюджета. Субсидия предоставляется безвозмездно в рамках программы «Комфортные условия проживания». Конкретная сумма субсидии не указана. Ее определят по стоимости котельных. Контроль за использованием средств будет строгим, а при нарушениях деньги вернут в бюджет. Центральный аппарат Следственного комитета России представит доклад о расследовании смерти мужчины в Бузулуке, вызванной длительным заболеванием и, возможно, ненадлежащим медицинским обслуживанием. Родственники обратились к председателю СК России Бастрыкину. Дело расследуется по статье 109 Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности. Владислав Гриф, замсекретаря Общественной палаты РФ, предложил изменить нормы начала отопительного сезона. Он считает, что тепло в дома нужно подавать при среднесуточной температуре плюс 10, плюс 11 градусов, а не при плюс 8, как сейчас. Гриф отметил, что даже при плюс 10 в помещениях становится некомфортно и предложил включать отопление по прогнозу синоптиков при первом серьезном похолодании. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 12+.
1: Осень все увереннее вступает в свои права. Утром уже хочется накинуть курточку, а вечером все чаще тянет домой пораньше. Но есть вещи, которые не меняются никогда. Я говорю о музыке и ваших, конечно же,

0: радио. И прежде чем мы начнем, заглянем на неделю назад.
1: Лидеры прошлой недели.
0: И кто же был у нас на третьем месте? Тут Алок и Ленио с треком «To the Moon». На втором месте находился Девиак и его «Slow Down». Ну а на вершине хит мьюзик чарта были Алок и Каолит с треком «Diving to Me».
2: Music Chart.
0: Ну что ж, за неделю у нас тут много чего поменялось, надеюсь, у вас тоже. А если нет, давайте менять все вокруг по трек Take Me Back. Кайга и Макс MC Known открывают нашу двадцатку лучших.
1: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это были Оливер Хендрикс и Крайдер и Ян Фанкс и их Аэю. А мы вернемся к нашей осени, которая часто работает как машина времени. Да что говорить часто, постоянно. Один запах может вернуть нас в детство, одна фотография напомнить про летний отпуск, а вот песня может заставить вспомнить того самого человека, которого мы когда-то знали. И это точно можно сказать про Шаде от Баинди и Икслоймото. Слушаем.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Джон Саммит, The Vault и Джулия Кранч с треком Shades of Blue на этой неделе на 17 месте. Трек отлично подходит для любования не только на голубое небо, но и природы можно под него насладиться, которая осенью особенно прекрасна. После оттенков синего приходит время немного заглянуть внутрь себя. Осень многие любят именно за это. Летом мы куда-то бежим, а осенью можем остановиться и насладиться мыслями. И Hollow идеально попадает в это настроение, ибо он у нас на 16 месте. 16.

0: Music Chart.
1: Только что был Earbox и его Graceland. Мы же сделаем небольшую паузу и продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурма.

0: Ру и смотри радио.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Наш музыкальный парад продолжает движение, но иногда лучший способ двигаться вперед – не спешить. Осень вообще не любит эту самую суету. Она предлагает немного замедлиться и внимательно посмотреть по сторонам и на себя любимого. Именно об этом нам напомнил Кима Саунд, его «Rise Slow».
1: 14 место.

чего многим из нас порой действительно не хватает. Особенно, когда вокруг слишком много дел, шума и слишком мало времени. И чтобы не терять это самое время впустую, ускоряемся, народ, вместе с Кельвином Хэрисом и Джази. Они предлагают нам получить удовольствие прямо сейчас, а мы это любим. Ловите хит Satisfied.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире Алок, Зеба и Португал The Man с треком Diving To Me. Это трек напоминалочка. Хоть сезон отпусков почти закончился, вы всегда можете отправиться через него в путешествие вместе с музыкой. И, кстати, окном под названием «Смотри радио». Открывайте нашу трансляцию прямо сейчас и откройте для себя мир через десятки веб-камер. И чтобы было веселее, ловите Anort и 54 Ultra. Трек Talk To You на этой неделе 10-й.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: На 9 месте мы слушали Джоэла Кори и его Whisper, ну а продолжим мы сразу после рекламы.
2: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.

0: меня.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Все на лед!
1: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 26 сентября сразимся с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. Начало матча в 13:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков.

0: о Насте, Дима Билан и Хэппи Лок.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлится.
0: А также выбивает диджей Годжа и Май Чико.
2: Чико, давай мне Чико, dance all night, me Chico, eyes on me, me Chico, tonight here we go, Chico.
3: Hit Music Chart.
0: Им спасибо за отличную компанию в нашем чарте. Мы же переходим к восьмому месту. Тут ловить Санту Личию от Гаязис Бразерс.
4: Восьмое место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Music Chart.
1: Осень уже наступила, а Зиверт продолжает хранить летнее настроение и бешеную скорость. Стоит услышать первые секунды ее трека, и кажется, что до моря-то всего тут каких-то пару километров. Ее газ сегодня на 7-м месте. Обгоняет на повороте Юлию, Хьюго, Френч и Монтана с Дэвидом Гетой и Айденом Мартом. Их трек Shine ослепительно ворвался в нашу двадцатку лучших и заявил, что самые яркие вечеринки точно не обойдутся без этих ребят. Так что делаем громче, ведь они точно знают, как заставить танцпол сиять.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире AF и Meet Me in the Dark. Мы же наоборот, растягиваем день, ведь осенью темнеет раньше, а на солнышке себя приятнее проводить те самые выходные. Если градус вашего отдыха не движется вверх, как мы в нашем хит-параде, вам срочно нужно дополнить ваш день друзьями, вкусной едой и приправить все это музыкой. С этим нам точно поможет Алок и Иллениум, их To The Moon дальше.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Впереди тройка лучших, но сначала еще одна короткая пауза.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Небо-парк. Время взлететь.
5: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Не стоим в стороне, пододвигаемся ближе к танцполу. Ведь мы на вершине Хит Мьюзик Чарта. Самые вкусные треки недели точно сделают ваш день. И начнем мы с трека, который точно не даст вам замедлиться. Хоть сам об этом капельку намекает. Но думаю, что Дивак имел в виду совсем другое. Что все кроме отдыха нужно поставить на паузу, а отрываться под его хит Slowdown нужно чуточку активнее.
1: Третье место.

0: Music Chart.
1: Ну что ж, таить нечего, и снова они, и снова на первом месте Алок и Калид с треком Dive Into Me. А как так произошло-то опять? Да все потому, что осенью люди начинают меньше смотреть по сторонам и чуть больше прислушиваются к своим чувствам. Давайте ими делиться и радоваться за лидера хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.

0: Music Chart.
1: Это была 20-ка лучших. Кто окажется здесь в следующий раз, решайте только вы. Голосуйте за любимые треки на портале smotry.radio и на сайте города Орска orsk.ru. С вами был Макс Мочалов. Заглядывайте в наши соцсети. Скоро услышимся. Пока-пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Это хит-мьюзик-чарт.
0: И Макс Мочалов.

0: Смотри радио. На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жители Орска оштрафовали за агитацию в мессенджере. Мужчина разместил видео с призывом голосовать за конкретное политическое объединение и кандидата во время выборов в Госдуму и Заксобрание. Суд установил, что запись была опубликована вне разрешенного периода агитации. 20 сентября во время мониторинга интернета эту запись обнаружили. Мужчина вину не признал. Мировой суд признал его виновным по статье и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. С 9 утра 27 сентября до 9 утра 28 сентября в ГАИ и поселке Саверовка не будет холодной воды из-за капитального ремонта водопровода на третьей зоне водоснабжения и улицы Зеленой. Жителям рекомендуется заранее сделать запас воды. Водоснабжение восстановят без дополнительного уведомления. 1 октября 2026 года программа «Семейная ипотека» будет работать на новых условиях. Процентная ставка и максимальный размер кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. При этом взять ипотеку можно будет максимум на 15 лет. Чтобы получить льготный кредит, в семье должен быть хотя бы один ребенок младше 7 лет на дату заключения договора. Для строительства частного дома, завершения строительства или покупки участка ставка останется прежней 6%. Она не будет зависеть ни от количества детей, ни от региона. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, друзья, что сутки на Земле постепенно удлиняются, да? На 400 миллионов лет назад день длился всего лишь 22 часа. Так что, когда вам кажется, что день тянется долго, это вам не кажется, это эволюция. Женя Куликов здесь, друзья. Поехали. До вечера буду вас здесь радовать.
2: Смотри.
3: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную

0: на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А знаете, вот москвичей, которые путешествуют по России, довезли до Владивостока из местного аэропорта на люкс-такси по Приморски. В общем, на кадрах показан салон автомобиля во время поездки. Все задние сиденья обвешаны резинками и сетками, в которых лежат увеселительные угощения. Как напитки 18+, да, в том числе, да, всякие, это не буду уже это там вдаваться в подробности. Ну, а также конфеты, шоколад. Кроме того, на потолке видно маленький диско-шар. Россиянин разговаривает с водителем, который ведет машину в деловом костюме, в белых перчатках, и говорит: в общем, москвич сказал, что в Москве такси отдыхает. На нашем не ездили. Да, вот в Орск приезжайте, поездите с нашими таксистами. Нет, у нас все хорошо, у нас классно. У нас вообще в Орске хорошо. Поэтому я всем всегда приглашаю всех к нам в Орск. Поэтому, друзья, давайте свои сообщения отправляйте, свои весточки. Привет и передадим даже в этот холодный-холодный денек. Ну а дальше смотрим радио. Погнали! Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: друзья, замечательная музыка здесь на Смотри Радио. Да, ну а что еще хочется сказать? Вот знаете, такой вот холодный день. Хочется больше тепла, красок и, конечно же, хорошей музыки. И вот они, сообщения прилетели. Значит, еду в Орск со своей любимой Инночкой. Я люблю тебя до луны. В общем, до луны ясный здесь. Написал Юдин Владимир. Здравствуйте, не спорьте. Это уже по-другому. В общем, пусть труд мой будет в радость каждый миг. В нем вдохновение, азарт и свет. Я сам бы доплачивал за этот миг. Таков мой самый искренний ответ, написал Игорь. Видимо, трудиться любит. Ну, давайте, всем, кто трудится, вам огромный респект, потому что все-таки выходные. Тем, кто отдыхает, дальше давайте вот вам тепла, лучи добра. Отсылаю.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске и Новотроицке прошел рейд «Мотоциклист». Выявлено 18 нарушений. Среди них 6 водителей без прав, 2 нарушения ПДД, 2 без полиса ОСАГО, 1 без шлема и 1 нетрезвый водитель. За неделю произошло 2 ДТП с участием подростков. Трое пострадали. Родители призывают следить за доступом детей к мототранспорту, а питбайки нельзя использовать на дорогах общего пользования. В Оренбурге возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В сентябре 2026 года он через интернет вступил в сговор с другими лицами для распространения запрещенных веществ через тайники и закладки. Подросток получил партию свертков, но был задержан до реализации плана. Наркотики были изъяты, дело расследуется для следственного отдела по Южному округу Оренбурга. В последние месяцы в России отмечается увеличение числа нападений медведей на людей. По мнению президента Российской академии наук Геннадия Красникова, это связано с изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы. Увеличение численности медведей в сочетании с нехваткой пищи вынуждает животных расширять ареал обитания и чаще приближаться к населенным пунктам. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, да, человек может прожить без еды около месяца, без сна всего 10 дней, так что сон важнее обеда. Но обед тоже важен, особенно в дневном эфире. Пойду поем, а вы давайте пока послушайте и посмотрите радио.
2: Смотри.

baby. Either you're mine or you're not.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья мои хорошие, Женя Кульков здесь, и расскажу интересную новость, которая произошла. Понимаете, столько всяких-всяких новостей. В общем, мне вот эта вот новость больше всего нравится, которая вот произошла за сентябрь. В общем, под, ну там, за границей. Значит, ранним утром жителей разбудил домофон. Хозяин пошел открывать, но передумал. У калитки стояли два лося. Вот, в общем, им не открыли, и тогда животные просто перепрыгнули через забор и пошли себе дальше. В общем, всегда спрашивайте, кто, и смотрите обязательно, кто к вам стучит или звонит. Ну а дальше, друзья, хорошая музыка. Хорошей музыки у нас очень много, поэтому давайте будем слушать и смотреть радио вместе.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Креолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и Смотри Радио.
5: Телефон рекламы службы 20.

0: что, друзья мои хорошие, продолжаем, да, отдыхать. Сегодня суббота, уже, знаете, полдня прошло, поэтому давайте-ка вместе отправляем сообщение мне. Можете дозвониться, 21-137, код города 3537, передать привет им лично, может кого-то поздравить с днем рождения, да? Давайте, поэтому пишите, звоните. Вот тут Юдин Владимир все едет в Орск со своей любимой Инночкой. Им огромный-огромный отдельный привет и респект. Ну а пока смотрим радио дальше.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, вечером будет плюс 12. В Оренбурге сейчас плюс 18, поздним вечером плюс 14. В Ясном сейчас плюс 16, вечером плюс 12. Ну а в Кунтке и Медногорске плюс 18. Сейчас вечером будет плюс 11. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазин «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске прошел Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026». Любители спорта собрались за Уральной рощей у детского пляжа. Участники разных возрастов соревновались на дистанции в 1000 метров в нескольких категориях. Отдельно выступили студенты, работники городских предприятий, представители администрации, депутаты в забеге, город, трудовой доблести. Семьи с детьми приняли участие в забеге «Папа, мама, я, спортивная семья». Также стартовали школьники и ветераны. Оренбургстат опубликовал данные о туристических предпочтениях жителей региона. В 2025 году за границу отправились 54 700 человек. Из них 47,6% выбирали Турцию, 21,5% Египет, 8,5% ОАЭ. По внутреннему туризму продано 18,5 тысяч путевок, но многие оренбуржцы предпочитают самостоятельные поездки. Популярные внутренние направления – это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Калининградская область. Правительство направило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на дополнительную поддержку программы социальной газификации в 56 регионах страны. Эти средства предназначены для помощи семьям, имеющим право на льготы, чтобы они могли приобрести необходимое оборудование и подключить свои дома к газовым сетям. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья, представляете, звук не может распространяться в вакууме, если вы не знали, да? В космосе никто не услышит ваш крик, там, вот это вот все. И музыку из нашего часа тоже бы никто не услышал. Так что цените атмосферу, пока она есть.
2: Смотри.

0: мои хорошие, дальше расскажу о праздниках на сегодня, на 26 сентября. Вы готовы? Да, что я спрашиваю?
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Да, друзья, 26 сентября, на суббота, 2026 год. Расскажу, какие праздники сегодня отметить можно. Сегодня день встречи со старыми друзьями. Встречайтесь с этими стариками. Да. День просящихся рюмок. Вот как раз ты. Вот дальше. День рождения граммофона. Вот это. Международный день кролика. День реки Урал. Сегодня 9 лет. День сохраните свои фотографии. День стирального порошка. Ему сегодня 150 лет. И день рождения Байкальского заповедника, друзья. Вот. А еще сегодня Всемирный день контрацепции. 19 лет, как уже защищаемся. В общем, дальше. Европейский день грибов. Европейский день языков. И Всероссийский день бега кросс-нации, друзья. Что у нас за границей? Там день бабушки, день пельменей, день блинов и день одиноких. Одинокий, одиночка. Вот так вот. Но давайте не будем быть одинокими, друзья. Будем здесь со «Смотри радио» отмечать праздники. Ну и, конечно, в историю влезем тоже и посмотрим. Значит, 1869 года в Севастополе состоялось торжественное открытие военно-исторического музея Черноморского флота России. Вот так. Это все праздники, друзья, на сегодня. Празднуйте их вместе со «Смотри радио». Ну а всю подробную информацию можете узнать на kalend.ru.
1: Реклама.

0: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
4: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках.

0: которые называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

чате чего только не происходит, друзья. Каких новостей прикольных нету. И вот она, незваный гость вентиляции. Мужчина принимает душ, обнаружил вентиляцию рыжего кота. Комментаторы тут же, как бы, предложили назвать его Вентом. А сам автор признал, что выпустил кота на улицу из-за двух своих собак. А саратовские рыбаки с помощью ИИ сделали фото сама гуляющего по набережной. Шутка так понравилась сообществу, что в ленте появились целые серии мемов про шагающих самов. А вот в Мексике выловленный осьминог вцепился в лицо рыбаку и чуть не задушил его. А приятель пострадавшего вместо помощи снимал происходящее на камеру и хохотал. Вот видите, как говорится, вот такой вот друг. Вот друзья познаются, как говорится, в беде и в еде. Ну а пока смотрим радио дальше, друзья.

Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 73.

0: Бьюик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: обязательно, знаете, а вот осень это тоже классно. Но вы знаете, вот вы просто, если вы сейчас вот отдыхаете, ну выйдите на природу. Там так красиво, там и желтый, и красный, и зеленый, и все такое красивое. Осень это классно, друзья. Ну что ж, друзья мои хорошие, где ваше сообщение? Кто может позвонить? Хочет, давайте 8-8-8-35-37-21-103-7. Код города, вот это 3-5-3-7, как раз все вместе я и рассказал. Дальше, вот Игорь написал: Куликов, привет, передай привет моей Катюшечке, моей любимой, люблю ее очень сильно. Давай, говорит, жить вместе, написал он. Это не мне он написал, а то написал Катюшечке. В общем, Катюшечка, давайте подумайте. Игорюк нормальный, наверное, судя по его, как бы, ну, как бы, по русскому языку, у него 5 здесь, вот от меня лично, да. Нормальный парень, всегда нам пишет. В общем, давайте-ка вы там подумайте. И вместе уже живите, да. А я пока вам музыку поставлю хорошую.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824-01.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, вечером будет плюс 12. В Оренбурге сейчас плюс 18, вечером плюс 14. В Ясном сейчас плюс 16, вечером плюс 12. Ну а в Кунтке, Медногорске сейчас плюс 18, вечером плюс 11. В Чапаевке плюс 17, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске снова грейдируют грунтовые дороги. В Советском районе работы провели по обращениям жителей, в том числе в поселках УЗТП, Старый Город, Малый Кумачок и Мясокомбинат. В Ленинском районе основные работы завершили еще этой весной. С 9 утра 27 сентября до 9 утра 28 сентября в ГАИ и поселке Саверовка не будет холодной воды из-за капитального ремонта водопровода на третьей зоне водоснабжения и улицы Зеленой. Жителям рекомендуется заранее сделать запас воды. Водоснабжение восстановят без дополнительного уведомления. В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями, длившимися более суток. За последние два дня выпало около 300 мм осадков, переполнивших городские каналы и нарушивших работу дренажных систем. Наводнение затронуло все 50 районов города, где проживает около 9 миллионов человек, включая центральные и восточные улицы. Дома и дороги повреждены, и власти открывают пункты временного размещения. Метеорологи прогнозируют продолжение дождей и возможные новые наводнения, оползни и порывы ветра. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: До свидания.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: И о шоколаде поговорим. В среднем человек съедает около 5-6 килограмм шоколада в год, но есть исключение. Самое большое количество шоколада, съеденного за минуту, более 1 килограмма. Не пытайтесь повторить это дома, друзья, а то зубы выпадут. Давайте дальше, друзья, будем в новый час вступать, хорошую музыку слушать и смотреть.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости, интернет пропал.
8: Не беда, Орск.ру теперь в

0: дальше, друзья, у нас хит на все времена. Что это за трек будет, сейчас расскажу.
1: Хит на все времена.
0: Это группа Fly Project, румынский танцевальный дуэт, основанный в Бухаресте в 2005 году. Да, друзья, сингл «Мандала» был выпущен в 2010 году. В общем, позже он также вошел в альбом их. Давайте вспомним эту композицию, можно даже петь.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Фэд всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техний день здесь разный, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 3-6-3-9.
7: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Ну что ж, друзья, группа «Динамит». Сегодня хит на все времена с композицией «Я не забуду никогда твою любовь». Ну, в общем, они это лучше сделают. Давайте вспомним эту композицию. Погнали. Это «Смотри радио».

0: если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо-парк. Время взлететь.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске и Новотроицке прошел рейд мотоциклист. Выявлено 18 нарушений. Среди них 6 водителей без прав, 2 нарушения ПДД, 2 без полиса ОСАГО, 1 без шлема и 1 нетрезвый водитель. За неделю произошло 2 ДТП с участием подростков. Трое пострадали. Родители призывают следить за доступом детей к мототранспорту, а питбайки нельзя использовать на дорогах общего пользования. В Оренбурге возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В сентябре 2026 года он через интернет вступил в сговор с другими лицами для распространения запрещенных веществ через тайники и закладки. Подросток получил партию свертков, но был задержан до реализации плана. Наркотики были изъяты, дело расследуется следственный отдел по Южному округу Оренбурга. В последние месяцы в России отмечается увеличение числа нападений медведей на людей. По мнению президента Российской академии наук Геннадия Красникова, это связано с изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы. Увеличение численности медведей в сочетании с нехваткой пищи вынуждает животных расширять ареал обитания и чаще приближаться к населенным пунктам. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь, 17.05, местная студийная. Это значит, совсем скоро расскажу, какие праздники можно сегодня отметить. Ну и, конечно, много музыки здесь. Как всегда, смотрим и слушаем радио вместе.

0: Ну что, друзья, давайте я расскажу про праздники, которые сегодня можно отметить.
1: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, на календаре 26 сентября, так и запишите. Сегодня суббота, это уже праздник. И какие праздники? День встречи со старыми друзьями, день просящихся рюмок. Даже так есть. День рождения граммофона, день Международный день кролика, день реки Урал, друзья. Вот это вот наш Урал замечательный. ЕИК он раньше назывался. День стирального порошка, день рождения Байкальского заповедника, а Всемирный день контрацепции. Вот, 19 лет, как уже защищаемся. Да. Вот. И, конечно, что у нас за границей? За границей день бабушки, день пельменей, как бы это все вместе можно даже соединить, это хорошо. День блинов и день лучшего завтрака. Ну, а что у нас в истории, сейчас вам расскажу, друзья, в истории, что произошло в этот день. 26 сентября 1869 года в Севастополе состоялось торжественное открытие военно-исторического музея Черноморского флота России. Это все праздники на сегодня, празднуйте их вместе с нами, со Смотри радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalen.ru.
1: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
0: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Как сохранить весь урожай? Миграй, электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы «Снегорай» и выгодно покупай.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

дорогие друзья, вы знаете, вот здесь мы такие веселые, позитивные. А вот Кристина Бурова пришла, мы здесь столько всего обсудили. Каких только мы, нас просто вот можно вот прям в это, в Госдуму прям. Мы вот такие вот, понимаете, тут вот нам не только хахоньки, да, хихоньки здесь, понимаете. Ну ладно, смотрите, осень наступила, сегодня прям холодно, и мы вас будем греть хорошей музыкой. Вот давайте Мари Краймбрери послушаем про море. Вот давайте вспомним, кто был в этом году на море. Давайте послушаем.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, поздним вечером будет плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 17, поздним вечером плюс 14. В Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 16 уже, поздним вечером будет плюс 11. В Чапаевке плюс 15. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Ну что, хорошая песня. Holy Flame. Тону. Вот так вот.
1: А погоди, 4 микрофона ты включил?
0: Да это на всякий случай. Тебя балды еще Ильгиза.
1: И его брат.
0: Это Ильгиза, это его невеста. Вот, смотри, самое прикольное, что вот это вот я уже всем рассказывал, что именно так я кричал, когда меня дед учил купаться и плавать в Урале. Тону. Я прям орал, а он еще бегал за мной еще. Знаешь, я не мог искупаться. Я такой, раз, он такой, бассейн, я тебе, говорит, это. И я ему специально прям потом в этот, как его, земляные камни, пока он копал картошку, прям вот в трусы вот так вот делал. Ну, вот такой внук я был.
1: Ты очень хороший, Жень.
0: Спасибо,
1: Жень. Как хорошо, что мы с тобой не связаны никакими семейными узлами.
0: Как хорошо, что мы с тобой дружим. Это вот так надо говорить.
1: Да, Жень.
0: В общем, друзья, смотрите. А теперь... Как тебя зовут? Как тебя там выставили? Кристина. Я знаю.
1: Бурова, если что.
0: Кристина Бурова. Слушай, я вот этот ролик пересматриваю, где ты вот нарезала, где мы всегда с тобой что-то друг друга это ляпаем.
1: Да, это после этого меня
0: Кристина Куликова. Все, идите уже. Идите, да. Я пошла. Да, давайте, идите. Ладно, Кристина Бурова сейчас будет назад в чарты, друзья. Давайте, 2010 год.
1: Полетели. Да все, закончили.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске к отопительному сезону 2026-2027 годов закупят блочно-модульные котельные. На эти цели Орское предприятие тепловых сетей получит субсидию из городского бюджета. Субсидия предоставляется безвозмездно в рамках программы «Комфортные условия проживания». Конкретная сумма субсидии не указана. Ее определят по стоимости котельных. Контроль за использованием средств будет строгим, а при нарушениях деньги вернут в бюджет. Центральный аппарат Следственного комитета России представит доклад о расследовании смерти мужчины в Бузулуке, вызванной длительным заболеванием и, возможно, ненадлежащим медицинским обслуживанием. Родственники обратились к председателю СК России Бастрыкину. Дело расследуется по статье 109 Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности. Владислав Гриф, замсекретаря Общественной палаты РФ, предложил изменить нормы начала отопительного сезона. Он считает, что тепло в дома нужно подавать при среднесуточной температуре плюс 10, плюс 11 градусов, а не при плюс 8, как сейчас. Гриф отметил, что даже при плюс 10 в помещениях становится некомфортно и предложил включать отопление по прогнозу синоптиков при первом серьезном похолодании. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом.

0: Бурова на Радиохит.
1: На студийных 18.06, а значит, нам пора собираться и улетать туда, куда мы больше никогда на самом деле не вернемся. А в эфире рубрика «Назад в чарты» на Радиохит. Время ностальгии пошло, так что можете открывать свои телефоны, альбомы и прочие хранилища и вспоминать вместе с нами время, когда доллар стоил 30 рублей, киндер-сюрприз меньше 50 рублей, а бензин 95-й тогда по цене меньше 24 рублей за литр. Год, который начался в пятницу, и точно так же, как пятницей прошел. Мы говорим о 2010-м. Послушаем, что тогда мы с вами любили послушать.
0: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: полиция. Именно тогда глава государства выступил с таким предложением. Поэтому милиция мы на данный момент уже не слышим. Последний раз, наверное, говорили именно тогда. Еще, кстати, категории ввели для детей, которые мы слышим даже сейчас перед просмотром фильмов или сериалов от 0+ до 18+. Там еще ситуация с «Ну погоди» получилась. Он по факту не подходил для детей младшего школьного возраста, потому что волк курил сигареты и пил ситр. Вот такие вот дела. Алкоголь и курение, кстати, вредит вашему здоровью, а вот ностальгия греет сердце. Продолжим вспоминать родную 10-ю музыкально.
1: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: Кюдель, а я чуть не изверглась, пока читала это название. Да и дай бог, больше не будет извергаться, пока скажешь об этом, уже все зальет. Давайте лучше нашу страну обсудим. Тогда население пересчитывали, и жила в России матушке почти 143 миллиона человек. Это было лишь 8-м местом в мире. Средний возраст составлял 39 лет, а поскольку в графе «национальность» можно было описать все, что душа пожелает, у Росстата появились данные о том, что с 2002 по 2010 в стране в 6 раз увеличилась численность эльфов, а вот хоббитов стало гораздо меньше. А что же носил этот народ? Думаю, уги все помним, они были цветные, со стразами, с перьями. Их носили почти везде, вне зависимости от сезона. А еще шубы любили, да чтоб с мехом натуральным, это прям признак роскоши. Туда же, кстати говоря, можно отнести всякие меховые жилеты, вот это вот все тому подобное. Ну, поняли, да? А те, кто были помладше, обязательно вспомнят журналы, с которыми обычно предлагались коллекционные мелочи. В общем-то, открывайте наш портал smotri.radio и непременно пишите, какие собирали. А мы пока вернемся обратно к музыке 2010-го.
1: Назад в чарты. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.

0: Светлане в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Обернитесь и загляните обратно в 2010-й. Ну, самое время сейчас обсудить вирусный трек буквально прошлого года. Как так получилось? Русские просто решили возродить викинга. Да и вообще, все новое — это хорошо забытое старое. Сам трек вышел ровнёхонько 1 января 2010 года, стал классикой европейской клубной сцены и благополучно забылся, пока в соцсетях не появился тренд с этим треком. В основу вирусного тренда лег фрагмент с танцующим закрытыми глазами актером Джоном Хэмом из определенного сериала. Ну а под эту песню пользователи начали снимать шутливые ролики о забавных жизненных ситуациях, победах и моментах абсолютного внутреннего спокойствия. Сам Като публично заявлял, что очень горд таким неожиданным возвращением трека и рад, что автор оригинального видеоряда выбрал именно его композицию. Ну что, автора знаем, а песня называется «Turn the Lights Off». Послушаем.
1: Твое музыкальное путешествие назад в чарты.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 6, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 6, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена с сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Вот такой вот веселый, праздничный, многообещающий год мы прожили всего лишь за час. Вечер субботы в вашем распоряжении. Можете продолжать увлекаться этим делом, если хочется. А мы послушаем финальную композицию 10-го, пока не вернулись в свой 2026-й. Это «Назад в чарты». До следующей субботы.
1: Вспомни, как это звучало. «Назад в чарты». На «Смотри радио».

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радио Хит.
1: Очень-очень в тему начинаем новый час этого трека. Его исполняет Дати, называется он Take Me Where, или, приводя на русский язык, на простой, на наш родной, это просто заберите меня туда. Вот мы с вами обсуждали 10-й год, и, возможно, действительно захотелось туда вернуться, но мы возвращаемся в 2026-й и наслаждаемся тем, что имеем сейчас. Да, возможно, мы уже будем немножко другого настроя, вспоминая прошлое, но, знаете, если не замечать настоящего сейчас, потом нечего будет вспомнить. Поэтому, а ну-ка, собираемся, украшаем свой нынешний вечер, слушаем музыку на Радио Хит для настроения, ну и, конечно же, делаем что-нибудь важное и нужное. Анутри 54 Ультра, Talk to You впереди, следом Бандерас, Я не люблю тебя.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

важные новости у нас в новостях уже рассказали, больше не будут. Теперь отдыхаем, думаем только о хорошем и неважном. Ну, кстати говоря, разве что совсем чуть-чуть. Верите в звезды и в астрологию? Тогда оставайтесь с нами. Буквально через песенку обсудим завтрашний день по мнению гороскопа.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А знаете, что завтра правильно воскресенье? Ну, еще 27 сентября. Мы все ближе к новому осеннему месяцу. Но пока что не будем так далеко заглядывать. Просто посмотрим, чего от завтрашнего дня ожидать, по мнению «Гороскопа» в эфире «Радио Хит».
2: Овен.
1: Ваших собственных ресурсов завтра будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
2: Телец.
1: Вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.
2: Близнецы.
1: Вам захочется полистать древние фотоальбомы, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
2: Рак.
1: Вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.
2: Лев.
1: Завтра цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.
2: Дева.
1: Нынче у вас должна обостриться интуиция. Ей и следуйте.
2: Весы.
1: Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно отличаются.
2: Скорпион.
1: Постарайтесь завтра вести себя так, чтобы вас ни в чем было упрекнуть. Окружающие будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
2: Стрелец.
1: Выигрыш – штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Завтра не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
2: Козерог.
1: Все разговоры в вашем присутствии будут идти легко и непринужденно. Переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
2: Водолей.
1: Будьте подозрительны завтра. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.
2: Рыбы.
1: Завтра вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть. С другой, можете помешать в принятии тех или иных решений. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+.
9: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

вы тоже чувствуете, как качает? Если чувствуете, это замечательно. Расслабляет, направляет на какой-то определенный, уникальный ритм. И это прекрасно. Самое главное, им проникнуться. И, конечно, не забыть своим настроением поделиться с окружающими важными и не очень людьми. Если хочется кого-то порадовать, надо радовать и радоваться этому самому. И это можно сделать в том числе в эфире «Радио Хит». Открывайте наш портал smotri.radio, либо набирайте номер 8922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. А мы все сообщаем здесь, показываем на канале «Смотри Радио». И, конечно же, радуемся все вместе под самые лучшие музыкальные мотивы здесь в эфире «Радио Хит».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: на Радио Хит.
1: Продолжаем развлекаться в эту субботу в 20.03 на студийных, как и на Урале. К этому времени уже успели веселиться даже не люди, а животные. А в Индии обезьяна проникла в алкомаркет, напилась и уснула на ящиках. Алкоголь вредит вашему развитию, ни в коем случае не популяризируя его. Скорее рассказываю о том, что даже обезьяны нашли способ необычно провести этот день. А мы чем хуже? Чего хотим, то и делаем. Позволяем себе. Выходные для этого и созданы, чтобы в понедельник вы не жалели, что они прошли зря. Нужно сделать что-нибудь, что вы запомните, но с приятной точки зрения, конечно. Без всяких необычных поворотов и, скорее, неприятных воспоминаний. В общем-то, принимайте решение, чем заняться. А мы продолжим вас вдохновлять, дарить подходящую музыку. Heaven I Run, далее, следом братья Гримм, дыхание, делаем громче.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу.
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий СОД. Вызовут.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
1: Что было раньше?
10: Раньше.
1: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
10: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

хотелось бы продолжить наш разговор о необычных развлечениях. Я думаю, понятно, что в России лидер по ним – это Москва. Что они только не придумают. Рыбалка в ТЦ, да пожалуйста, йога с животными, со стрелянием из всяких ружей и прочее, прочее, прочее. В общем, постоянно они что-то нам новое показывают, а мы с огромными глазами на это смотрим. В общем-то, произошло что-то аналогичное. Заплыв на гигантских тыковах прошел на ВДНХ совсем недавно. Участники не просто задекорировали свои судна, но и оделись в необычные костюмы. Кстати, их тыквы были 400-500 килограмм, так что, в принципе, да, на них можно было уплыть, но все-таки необычная история, да, согласитесь. Вот и я немножко удивилась. Можете посмотреть в интернете, как это все выглядело, а мы с вами двинемся дальше. Больше необычной и интересной информации здесь в эфире еще появится. Оставайтесь с нами на связи.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

всегда вдохновляюсь людьми, которые так восхищаются своей второй половинкой. Да, хочется, когда любишь, хочется кричать везде, что замужем или женат, а почему бы и нет, если жена или муж реально невероятный человек, который подарил много всего важного, нужного и, конечно, поделился своей любовью, которая пронзила наше сердце. В общем-то, пора бы вспомнить этих любимых людей и непременно с ними поделиться теплом очередной раз. Вы можете это сделать у нас в эфире «Радио Хит». Пусть это будет неожиданно, пусть вы едете в одной машине, но внезапно в эфире «Радио Хит» начинает звучать ваше приятное послание. Открывайте портал smotri.radio, пишите нам на номер 8922-878-2929 Макс или Телеграме. А мы в конце другого часа, именно в 45 минут, абсолютно все зачитаем и покажем на нашем канале «Смотри Радио». У вас уже два варианта, как показать это сообщение нечаянно. В общем-то, действуйте, дорогие друзья, дарите любовь, и мы ее подарим вам также через музыку. Смотри

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 12, ночью в два раза ниже – плюс 6, и завтра днем плюс 18. И в Ясном данную минуту – плюс 8, ночью ожидается плюс 3, завтра днем плюс 15. В Кувандыке и Медногорске – плюс 10 сейчас, ночью температура опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью столбы термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 21. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия, 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Мы продолжаем совместно проводить вечер субботы. И также хочется сказать, заберите меня обратно в вечер пятницы, потому что мы уже предсказываем, что завтра воскресенье, но воскресенье — это не понедельник. Мы еще отдыхаем, и у нас будет возможность сделать и все рутинные дела, и все вот это вот, что очень не хочется, но нужно все-таки делать на выходные. А сегодня позволяем себе отдохнуть, возможно, засидеться подольше и, конечно же, доставить себе максимальное удовольствие самыми любимыми действиями. Какие они — это, конечно, принимать решение о вам, это все индивидуально, но самое главное, что если вы можете себе это позволить, то нужно непременно позволять и развлекаться, конечно же, в компании Радио Хит. Альберт Брайт, Wild, впереди, следом вирус, ты меня не ищешь.

0: Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в ремонт.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание! 26 октября – Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября – Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012-й?

0: Эта песня всегда наводит меня на мысль, что каждый из нас король или королева своего дня, потому что только мы принимаем решение, как поступить. И действительно, можно в любой момент жить, как будто вы модели, идете по красной дорожке. Ну или просто очень богатый, известный человек. А почему бы и нет? Но иногда для уверенности нужно больше знать хотя бы про ближайшее время. И мы попробуем вам помочь с нашей рубрикой «Гороскоп» на радио Хит. Ее услышим после следующего трека.
1: Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра, 27 сентября, последний день этой недели, в воскресенье, да и, в принципе, это последнее воскресенье в сентябре. Я думаю, мы все с вами это понимаем. А значит, нужно сделать что-то, чтобы его запомнить. Но чтобы это делать со спокойной душой, давайте узнаем, что нам посоветуют звезды в нашей рубрике «Гороскоп на Смотри Радио».
2: Овен.
1: Ваших собственных ресурсов завтра может не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
2: Телец.
1: Вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило и вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.
2: Близнецы.
1: Вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
2: Рак.
1: Вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства на собственной порывистой натуры будут вполне очевидны.
2: Лев.
1: Цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата. Но надо поспешить.
2: Дева.
1: Нынче у вас должна обостриться интуиция, ей следуйте.
2: Весы.
1: Кажется, завтра вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.
2: Скорпион.
1: Постарайтесь вести себя так, чтобы вас ни в чем было упрекнуть. Окружающие завтра будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
2: Стрелец.
1: Выигрыш – штука, конечно, хорошая, никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Завтра не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
2: Козерог.
1: Все разговоры в вашем присутствии будут идти легко и непринужденно, а переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
2: Водолей.
1: Будьте подозрительны завтра. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.
2: Рыбы.
1: Завтра вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть. С другой, можете помешать принятию тех или иных решений. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов Арт Букет ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. Арт Букет, Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Что было раньше?
7: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

возвращаюсь к вам обратно, чтобы рассказать про что. Конечно же, про наши группы ВКонтакте, Телеграме и Максе они находятся. Называются «Смотри радио». И очень быстро можно их отыскать. У нас такая же аватарка. В общем-то, все такое же. Но самое важное хранится именно там. И самое главное, вы можете это заметить в любой момент, а не нечаянно услышать в эфире. Все наши гости, наши подарки, рубрики, мероприятия. Абсолютно все, что здесь в эфире происходит, мы, конечно же, туда публикуем. И немножко даже шутим и выкладываем что-нибудь, чтобы вы увидели, как мы работаем на самом деле, и даже посмеялись. В общем-то, заходите, если вдруг любопытно, следите за новостями и, конечно же, урывайте самые лучшие подарки и бонусы, если окажетесь там и, конечно же, подпишитесь. В общем-то, ждем вас, ждем пополнения в нашем семействе и, конечно же, включаем музыку для общего развлечения. Hima Sound, Ride Slow, далее следом «Елка проще». В твоем ритме.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 11, этой ночью ожидается плюс 6, и завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. В Ивано-Франковске плюс 7 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 6, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Да, еще раз, да, я вновь с вами, но это финальный наш совместный час. Потом уже мы разойдемся по разным сторонам, но останемся вместе с Радиохит, по крайней мере, хочется в это верить. А пока я здесь, ну, во-первых, всем огромнейший привет еще раз, особенно тем, кто недавно присоединился. Ну и, конечно же, напоминаю, что любые ваши сообщения я еще могу зачитать в конце этого часа. Открывайте портал smotri.radio, пишите нам по номеру 8922-878-2929 в Максе или Телеграме. Ну и, конечно же, делитесь своими самыми яркими историями. Как проходит ваш вечер, что хотите пожелать или каким вопросом задаетесь. Давайте создадим активность в конце этого дня. И, конечно же, закончим его самой приятной музыкой здесь, в эфире Радио Хит. Эва, Meet Me in the Dark. Далее, следом «Градусы голые».

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. Также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

мне кажется, я нашла ситуацию, в которой iPhone действительно купил себя. В общем-то, в Камеруне для первого владельца нового iPhone 18 Pro Max устроили торжественную церемонию. Его встретили с красной дорожкой, аплодисментами и живой музыкой. Вот это да! А кто за это платил, мне интересно. Мне реально очень интересно. Ну, знаете, в принципе, прикольно. А можно мне также поехать, если выпустят 19-й? Я бы очень хотела прожить это. Но, хотя, учитывая то, сколько они стоят, ну, когда-нибудь, не сейчас. В общем-то, да, знаете, что где-то такое происходит. Возможно, и вы когда-нибудь купите что-нибудь дорогое, и для вас такое сделают. Будем на это надеяться и, конечно же, слушать Радио Хит. Тут для вас всегда все самое лучшее. Шузы Капспорт, он Лию Дали, следом гости из будущего, все решено.

0: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

время ваших финальных сообщений написал Сергей Иванович, Кристина Бурова. Привет. Городу Орску также отправляется привет с огромным количеством приятных смайликов. Вам, Сергей Иванович, огромнейший привет. Помним, что вы из Камчатки Озерновского. Камчатка Озерновский тоже огромнейший привет от радиохита и Восточного Оренбуржья. Написал также Евгений Аникиенко. Кстати, очень интересное сообщение. Поздравляю сам себя с днем рождения. Ура, ура, ура! Поздравляем и мы вас, Евгений. Желаем всего самого наилучшего исполнения всех песен. Ну и, конечно же, удачи на любом вашем пути. В общем-то, также Ольга написала привет из города Гая. С хорошей субботы. Привет участникам кросс-нации. Хорошего вечера. Вам огромнейший привет также отправляется, как и всем участникам, естественно. Ну а развлекаться мы будем все так же вместе. И, конечно же, музыка на радио хит нам поможет. Нейры Питбуль, а также Монаби, Суявенемент. Далее, в общем, послушаем сами, что это. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 11, ночь ожидается плюс 6, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. В Вандыке и Медногорске плюс 6 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 11, ночью плюс 6, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

9:55 на наших студийных, а значит, 5 минут, и я свободна. Да, у меня тоже выходной, наконец-таки, с чем я себя поздравляю, а вы придумайте или поищите причины, за что вы сегодня можете поздравить себя. Поверьте, они будут, даже самые минимальные, это уже хорошо. А наш день потихоньку подходит к концу, надеюсь, он прошел отлично, ну и, конечно же, закончится не менее хорошо. Всем хорошего окончания этого дня, замечательного начала и продолжения следующего. С вами была Кристина Бурбаш.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: программа.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни тень, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы.

0: Услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоде. Ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.